0: на немощь.
1: Well, не обреме гарби офисем. Ахуан, морнуэл хоч эрен ветерах тетан. Амин шахал са спайн, мали ер лабиен ваш, эгэс клиним са дагайл ин ерен. Биен на мадарах ти шин на лиг огин им мэрле, агой гала. Эгэс ис айтер радай. Es komme ich dir in schöne Tagen Oran at the comma Vaderacht Gelach. Hockelin, schöne Glacko, as a woman, as Honachty, as Eiterby, eigens a heart in the Fakli Kierna. Nish, so Oran, as come the Ardwa, eigens Armenian, a hien. Eigens, does she scream a Vaderacht Gelike? Kegel will na fakli a merle. I guess very me yeracht tune the hood na moon or lech nor a clinny shiva do sa me. The boys of Mullabwan.
2: On the Monday morning early,